побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: чернявки, сумасшедший.
1: Это хороший мужик.
2: Это человек надежда и экономики советской.
3: Человек яркий. Окружает его люди очень интересные.
4: Музыкант экстра класса, человек, который разбирается в звуке и в аранжировке, я думаю, как никто в этой стране.
5: Я, честно говоря, благодарен ему, очень сильно благодарен за то, что меня судьба свела с ним.
6: Есть на чем поработать, Юр, в конце концов.

follow Aiden. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.